Шуше состоялась конференция по культурному разнообразию. В Гианчжинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь». Стартовал узбекистанский этап съемок полнометражного художественного фильма «Мулана Средин». Азербайджан – мой край родной. Горящая гора Янардаг. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда, проводимая по инициативе президента Азербайджана. Это серия престижных мероприятий, принимаемая Азербайджаном в период его председательства в Организации тюркских государств, имеет важное значение с точки зрения переоценки научного и духовного наследия первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году. Как подчеркивалось в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия, идеи первого тюркологического съезда и сегодня остаются одной из главных духовных и интеллектуальных опор формирования общего гуманитарного пространства тюркского мира. Как отметил глава государства, неделя тюркского мира, в рамках которой пройдет цикл мероприятий в различных форматах, несет свой вклад в сохранение, изучение и популяризацию нашего яркого историка духовного наследия. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, поделился публикацией о презентации кулинарного наследия Азербайджана в Габале. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X. Габала представляет подлинный вкус богатого кулинарного наследия Азербайджана. Здесь воедино сливаются веками хранимые традиции, неповторимые вкусы и знаменитое гостеприимство, говорится в публикации. 6 июля в Шуше в отеле «Карабах» при организации общественного объединения «Центр культурного и этнического многообразия» и при партнерстве общественного объединения культурно-исторических исследований «Шелковый путь» прошла международная конференция на тему «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы». По итогам конференции было принято совместное заявление участников международной конференции «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы». В Шуше в рамках международной конференции «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы» была организована панельная дискуссия на тему «Современные формы колониализма. Действия, несущие народам трагедии, рабства и страдания». Модератор панели, соучредитель и председатель Всемирного черкесского совета в Литве Фатимат Кар.

0: Жданова и Анумини. Она отметила, что эту конференцию можно считать большим началом. Азербайджан может принимать международные форумы, посвященные исторической и национальной памяти коренных народов Кавказа.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из габалинского поселка Вандам в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чукур-Габала Габалинского района. На экспозиции было продемонстрировано 38 произведений художника. Затем в парке, расположенном близ Габалинского археологического центра, по инициативе общественного объединения прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие в общей сложности 32 ребенка из Габалы и Баку. В Янджинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь», объединившего исполнителей из разных стран и подарившего зрителям незабываемый праздник музыки и танца. Красочную программу вечера составили произведения азербайджанских композиторов, народные песни и национальные танцы. В Международном центре Мугама состоялась встреча с азербайджанскими исполнителями, занявшими первое место на 3-м международном фестивале искусства Макома Мугама в Узбекистане. Посол культуры Узбекистана, доктор философии по искусствоведению Сахиб Пашазаде, тепло поздравил музыкантов и назвал их победу закономерным результатом. Отметив высокий профессионализм и сценическую культуру музыкантов, Сахиб Пашазаде поблагодарил их за весомый вклад в популяризацию Мугама и пожелал им достижения новых творческих высот. Российская фирма «Мелодия» представила цифровое издание джазового альбома азербайджанского композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде, впервые выпущенного в 1975 году. В сообщении отмечается, что Вагиф Мустафазаде считается основоположником азербайджанского джаза, сумевшим органично соединить традиции американского джаза с древними мелодиями Мугама. В альбоме, получившем название «Сивиль», представлены произведения, посвященные Баку и Каспийскому морю. Центральная композиция «Сивиль» посвящена вокально-инструментальному ансамблю «Сивиль» азербайджанского телевидения и радио, которым руководил сам музыкант.

Союз молодежи Азербайджана совместно с инициативной группой GMSS Art Lab, лаборатории искусств Азиза Азизова, объявляет о проведении масштабного международного многожанрового конкурса искусств. Фестиваль соберет творческие коллективы из 7 стран мира на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, говорится в сообщении организаторов. Это грандиозное событие ежегодно проходит в преддверии летних каникул, становясь кульминацией творческого сезона для сотен талантливых участников. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. Программа «Инкубатор креативного кино» будет реализована Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и Творческим центром в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040» и плана мероприятий по развитию кинематографии на 2026-2027 годы Министерства. Проект нацелен на масштабную модернизацию отечественной киносферы, а его главная цель – поддержка молодых талантов, развитие инновационных идей и успешная интеграция молодежи в индустрию. Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского народа. Об этом заявил основатель движения «Бурят Гурен», бурятское правительство Зуртан Халтаров в ходе панельной дискуссии на тему «Современные формы колониализма. Действия, приносящие народам трагедии, рабства и страдания». Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память рассматриваются как стратегические ресурсы нации, сказал он. Делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турецкой Республики генерал-лейтенантом Бурханом Акташем посетила Нахчеванскую автономную республику. Гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, был посещен музей Гейдара Алиева, где гости ознакомились со стендами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера, а также были проинформированы о его богатом государственном наследии. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в книге почетных гостей. В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки «Сокровищница культуры Диван Лугат Атурк». В мероприятии приняла участие Алина Алиева. Стартовал узбекистанский этап съемок полнометражного художественного фильма «Мулла Насреддин. Друг моих трудных дней». Автором сценария и режиссером-постановщиком которого является народный артист, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев. Об этом сообщили в агентстве кино Азербайджанской Республики. Съемки фильма, проводимые при поддержке агентства кино при Министерстве культуры, запланированы в 6 тюркских государствах. 29 июля по инициативе организации фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узаира Гаджибейли и компании «Гелан» стартует 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль. На фестивале, который завершится 3 августа в Габале, соберутся всемирно признанные исполнители и музыкальные коллективы.

Тяньчжинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие 15-го международного музыкального фестиваля «Шелковый путь», объединившего исполнителей из разных стран и подарившего зрителям незабываемый праздник музыки и танца. Красочную программу вечера составили произведения азербайджанских композиторов, народные песни и национальные танцы. На этой неделе 5-й международный фестиваль «Шахи Новраслы фестиваль» прошел в вечере Шахер на открытой сцене у Гоша Гала Гафасы. Мероприятие собрало большое количество зрителей, жителей и гостей столицы, представителей дипломатических миссий, деятелей культуры и искусства, любителей музыки. В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся литературный вечер и церемония награждения победителей литературного конкурса «Шахи Новраслы фестиваль 2026». Цель традиционного литературного конкурса фестиваля – создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе. В Шуше в рамках международной конференции «Культурное и этническое разнообразие. Уроки истории. Современные вызовы», проходящие при организационной поддержке общественного объединения «Центр культурного и этнического разнообразия» и в партнерстве с общественным объединением «Шелковый путь» по культурным и историческим исследованиям, была представлена музыкальная программа. В программе известные мастера искусств исполнили «Карабах», «Шикестаси», «Шушанын даглары» и ряд черкесских музыкальных композиций. В рубрике «Азербайджан – мой край родной» сегодня мы расскажем вам об уникальной природе нашей страны. Как вы знаете, природа Азербайджана невероятно разнообразна. К примеру, в Азербайджане существуют уникальные геологические феномены. Об одном из них сегодня мы и расскажем вам. Это горящая гора Янардах. Где-то в 27 километрах от центра Баку на склоне невысокого холма никогда не гаснет огонь. Ни на алтаре, ни в металлической чаше, а прямо из земли, из тонких трещин в песчанике. Метровая, иногда трехметровая стена пламени тянется вдоль подножия холма, как живое существо. Дышит, выгибается под порывами Каспийского ветра, краснеет вечером.

атмосферами становится почти прозрачной днем. Зимой над ней тают снежинки, не успевая коснуться камня. Это Янардах, пожалуй, самое известное природное чудо Апшеронского полуострова и одна из главных причин, по которой Азербайджан называют страной огней. Если у вас есть один свободный день в Баку и желание увидеть что-то, чего нет больше нигде в мире, Янардах – бесспорный кандидат. В переводе с азербайджанского Янардах означает буквально «горящая гора», хотя сама гора – это скорее невысокий пологий склон из известняка и песчаника. Чудо, ради которого сюда едут со всего мира, объясняется геологией. Важный нюанс, который отличает Янардах от других огненных мест Азербайджана – здесь огонь полностью естественный и самоподдерживающийся. В храме Атешкях, например, природный газ иссяк еще в советское время. И сегодня пламя там подается из городской магистрали. На Янардаге все подлинное. Тот же огонь, который видели караванщики «Шелкового пути». На этом наша программа подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Ронне Аканайна Абекшину Шарна Кумилур Спарналик Наркаяснел Халабуна Ксенкен Киамар Кочундо Туметен Тасакан Заргасман Евбар Таснуми Веракан Манашхатан Кнара Кирисунами Окупайце Интаскум Хайера Канапатали Миртарас Кнара Амписиама Карху Вураш Харум Анна Хадепи Адарбичени Тараска Великан Таснир Кутоку Сахту Тваца Аканнаров Хайера Вурунгрити Кирисунами Окупайце Интаскум Аканапатали Найстарас Кнара Мичезгаин Конвенциянерин Хакара Кадарбичена Канкомин Картезнер Центра Мадру Гельнель Димас Трамадр Вели, Мейн Вурушаки Тараснаря, Канайн Картезнер, Вурон Сьютанасу Никтокус, Схале, Хашвернолов Гарабаги Тараски Рельеф, Ева Канария Рату Цюнака, Илья Селвур, Антанура Каназер Сумахнара Вури, Ер Картаринер, Мираста Грвастара Снарума Каназер Сумамакарда, Казармана Леорим Басре, Иревичия Кавили, Тухури Лачинум, Келбаджарум, Физулиум, Агдамум, Еваль Шаджаннарум, Мейн Адам Каком Тагадрваци, Инусуньют Хазаракан, Чинается Дрбичина Канкоума Баз Мистыкат вучене трамадрил мечезгаин касмакер пучинарин айсурайка канкоума тарбир патар вакларов фражару метрамадрил аканапат тараснарян бочакан картеза адрбичину маканнари коуми смарткаин кенкин асфас внасан херкели харовар хабуна кишнер айсненг саркери зохендар селсаналов кенкин спарнацов внас васнар ишписикен махакам антамахатома петкина шелвор ерку азарк сантвакани хайнакан патриазмя варти цивер адрбичину маканнари сужаснарин танурти вахасыли Шурс Азархин Каури. Айсматин Рапарак Вилядр Бечени Артахин Горсари Нахарарчен и Ксейчум. Хайстани Кулмица Канапат Тараснарят. Амбохчакан Евчаш Грит Картеснер Трамадрилу Хамар Межуму Лурш Спарнари Кеннер Каэстум. Хакайся Кананзан Севай Тараснару Мапро Гайл Марткан Самар. Миджезгайна Анручину Чпет Келлари Марта Сирякан Ирявын Кайс Хахтум Нарярчев. Асфуме Грар Маммеч. Аканары Еркаражамкет Спарнари Кеннер Каэстум Вошпея Марткан Кенки Айлев Бунутян Хамар. Мираста Грвас Согаре Хазаравор гектар на риврата гадрва саканнары тунаворумен беркаи вучун шаснум бу саканутсёна. Байцайта аканнары наив лучшу насын хаснум джирайн ресурснарин. Хоги химиакан казму похох байтюнери жаманак тунавор нютры ныртапанцум эсторгетня джирери ахбюрнер. Арачаснулув шаджаками чавайри ахтотум. Сабас сабари андрадарнум темарткан стекен танери арохшу сянвра. Аканазарсум еку хамакарки веракануман химнакам пайманнер. Мездепи апагат анох дзайна. Мичезгайн радио Цунхинг.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро. Выступление президента Азербайджана на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания турецких СМИ. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня в Шуше состоялась церемония открытия 4-го Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. Глава государства ответил на вопросы участников форума. Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы, заявил глава государства. Президент Ильхам Алиев на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума также рассказал о цели проведения мероприятия. Глава государства сказал: «Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха». Президент Ильхам Алиев 4-го глобального медиафорума коснулся темы конфликтов и обратил призывом к соседним странам. Глава сказал по этому поводу: «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность». Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Якову Милатовичу. Письмо опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана. Отмечается, что высокий уровень политических отношений создает хорошую основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах. Глава государства подчеркнул, что и впредь будут последовательно продолжены совместные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Монтенегро. Ведущие информационные агентства, телеканалы, печатные издания и новостные сайты Турции широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. Масс-медиа братской страны информировали многомиллионную аудиторию о широком спектре тем, охваченных главой азербайджанского государства, в том числе отношениях Азербайджана и Турции, процессах на Южном Кавказе, транспортных проектах и так далее. Особое внимание уделено словам президента Ильхама Алиева о прочности отношений Баку и Анкары, которые достигли уровня, который должен служить примером для подражания на международном уровне. Большинство СМИ вывели в заголовки оценки главы нашего государства о близости народов Турции и Азербайджана. Телеканал Евроньюз опубликовал репортаж, как в этой стране веками уживаются разные религии, посвященные традициям мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане.

0: репортаже отмечается, что на Южном Кавказе Азербайджан является страной, где мусульманская, христианская и еврейская общины веками жили бок о бок, а мультикультурализм стал важной составляющей национальной идентичности. В сюжете подчеркивается, что в Азербайджане поощряется мультикультурализм и межрелигиозный диалог, а государство оказывает поддержку в реставрации мечетей, церквей и синагог. Также отмечается, что реализация фондом Гейдара Алиева проектов по оцифровке и реставрации рукописей в рамках сотрудничества с Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом является составной частью культурной дипломатии. В рамках визита в Азербайджан делегация Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко посетила аллею почетного захоронения, где почтила светлую память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и создателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле. Затем делегация посетила Шаядли Архиабаны, где почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана. В рамках визита состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджанской Республики Теймура Мусаева с делегацией Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В ходе встречи были обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере здравоохранения, а также перспективы их дальнейшего развития.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Шушинский глобальный медиафорум – глобальная платформа для мира и истины. Шушинский глобальный медиафорум, который за короткое время стал одной из влиятельных площадок в мировом информационном пространстве, в этом году вновь собирает участников для обсуждения важных и актуальных тем. Четвертый форум, посвященный теме «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление истины и возрождение доверия», не ограничивается только представителями из различных стран и масштабом. Эта площадка также служит важным пространством для обмена идеями, где определяются будущие цели СМИ, стремящихся найти ответы на информационные вызовы, с которыми сталкивается современный мир. Заслуженный журналист Гулу Магерамли, говоря об этом, отметил.
1: В период войн основным тезисом медиафорума является установление мира и восстановление утраченного доверия. Наши СМИ приобрели достаточный опыт в сложившихся реалиях. Проведение форума именно в Шуше наполняет его особым политическим, историческим и духовным смыслом. Сегодня Шуша в результате исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, освобожденной от многолетней оккупации, является не только культурной столицей Азербайджана, но и символом возрождения, справедливости и национальной гордости. Присутствие представителей глобальных медиа в этом городе также имеет важное значение для представления международной общественности новых реалий, созданных Азербайджаном в постконфликтный период. В этом контексте форум Шуше можно рассматривать как продолжение военно-политической победы в информационном и дипломатическом плане, как отметил председатель профсоюза журналистов Мушвик Алискерли. Прибывшие журналисты, прогуливаясь по городу, изучают каждый его уголок. Их восхищает способность Азербайджана восстановить короткие сроки город, разрушенный в период оккупации, и это является своего рода информационной моделью. Во многих странах мира идет война, приводящая к масштабным разрушениям, и в этих государствах озабочены процессом восстановления инфраструктуры и финансовыми проблемами. Потому азербайджанская модель становится для них образцом. В современном мире информационное пространство стало важнейшим инструментом, влияющим на формирование глобальной политики, общественного мнения и международных отношений. Кроме того, масштабность дезинформационных кампаний, разжигание ненависти в социальных сетях и новые риски, связанные с использованием искусственного интеллекта в области информационной безопасности, еще больше повышает ответственность СМИ. В таких условиях становится особенно важным обсуждать роль СМИ в построении мира, восстановлении общественного доверия, развитии трансграничного медиадиалога и создание безопасной информационной среды. В современном мире все больше осознают, что миссия средств массовой информации заключается не в том, чтобы разжигать конфликты, а в том, чтобы способствовать диалогу и взаимопониманию. Именно поэтому форум Шуше является не просто профессиональным медиасобытием, но и значимой глобальной платформой, направленной на укрепление мира, доверия и международной солидарности. Инициатива, предпринятая Азербайджаном, служит еще одним свидетельством международного авторитета страны и ее роли в диалоге и сотрудничестве. Она также вносит весомый вклад в формирование глобальной медиаповестки дня. Несомненно, идеи, озвученные на форуме, и подходы, которые будут приняты, окажут положительное влияние на развитие международного медиасотрудничества и формирование более безопасной и ответственной информационной среды.
2: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Летопись войны. Бои в Тувузе. 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в районе и в направлении Тувузского района на Азербайджано-армянской государственной границе. Они обстреляли наши позиции из артиллерийских установок, пытаясь захватить их и перейти в наступление. Однако благодаря своевременно принятым адекватным мерам попытки вооруженных сил Армении были решительно пресечены и никаких территориальных потерь не было допущено. В ночь на 13 июля ситуация на Тувузском направлении вновь обострилась. Противник обстрелял из минометов село Ахдам Тувузского района. В ответ на эту провокацию наши войска приняли более жесткие меры. В ходе ночных боев с использованием артиллерии, минометов и танков подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу противника на территории воинской части. 14 июля вооруженные силы Армении обстреляли села Ахдам, Алибейли и Дондаргущу Тувузского района, используя крупнокалиберное оружие и артиллерийские установки. В этот день героически погибли генерал-майор азербайджанской армии Пулат Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, которые находились на передовой линии обороны. Также при отражении вражеской атаки погибли 5 наших военнослужащих. Это трагическое событие еще раз продемонстрировало всему миру истинный патриотизм генералов и других высокопоставленных офицеров азербайджанской армии, их мужество и готовность к выполнению боевых задач на передовой линии фронта. В тот день обстановка на этом направлении оставалась напряженной, шли тяжелые бои. Противник также обстреливал мирное население и наши населенные пункты. Ответные меры против врага продолжались.

0: Утром 16 июля противник предпринял очередную атаку на наши позиции. Из крупнокалиберных орудий и минометов были обстреляны села Ахдам, Дондаргушчу и Вахидли Товузского района. Враг был подавлен ответным огнем. Вот что о боях в Товузе сказал верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев. Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю. По распоряжению верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, военнослужащие и шахиды нашей армии, проявившие мужество и отвагу в борьбе за освобождение наших земель от оккупации, с честью и достоинством выполнившие свой служебный долг, были удостоены различных орденов и медалей. Особое уважение вызывает подвиг тех, кто, защищая родину, погиб на поле боя. Примерно через 2.5 месяца после начала боев в Товузе, с целью предотвращения новых провокаций противника, азербайджанская армия начала масштабную контрнаступательную операцию. В ходе 44-дневной Отечественной войны была разгромлена армянская армия, а наши земли освобождены от оккупации. Наши героические солдаты и офицеры отомстили за каждую каплю пролитой крови погибших товарищей. В сентябре 2023 года в ходе однодневных локальных антитеррористических операций была обеспечена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Армянские реваншисты были окончательно изгнаны с азербайджанских земель. Депутат Чейхун Мамедов отметил, что бои в Товузе были основным этапом на пути к победе.
1: Азербайджану муасир хэрб тарихинде хусуси йери вар. Яни биз 2020-й илде ватан муарибесинде галабе казанана кими.
0: Эти бои занимают особое место в военной истории Азербайджана. Мы прошли множество этапов на пути к победе на Отечественной войне в 2020 году. Произошедшие до победы апрельские бои являются одним из славных страниц нашей истории. У армян были серьезные планы на этот регион. Как известно, Товуз расположен в стратегически значимом месте. Здесь проходят коммуникационные линии. Их целью было захватить имеющиеся здесь высоты и взять под контроль наши коммуникационные проекты. Бои в Товузе навсегда вошли в историю как яркий пример единства и солидарности азербайджанского народа, а также как доказательство непоколебимой воли и профессионализма нашей армии. Эти сражения стали важным этапом на пути к грандиозной победе, одержанной в Отечественной войне. Героизм шахидов оставил неизгладимый след в памяти нашего народа. Их мужество стало примером патриотизма для будущих поколений. Сегодня азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память наших шахидов, всегда высоко ценит их святое дело и заслуги перед Отечеством. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.